Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Не забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок, сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздник.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения получены персональные данные более миллиона человек. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения были получены персональные данные 1 200 000 человек, сообщил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Премьер-министр Андрес Кулбергс не исключил, что это могла быть и кибератака на Латвию, осуществленная другим государством, поскольку конкретный злоумышленник пока неизвестен. Дирекция и CERT.LV обращают внимание общества на риски мошенничества и призывают проявлять особую осторожность при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые якобы отправлены от имени дирекции или других учреждений. Людей призывают обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на качество языка и правописания, особенно на отображение личных имен, адресов, других данных. Также не следует открывать ссылки из полученных сообщений или электронных писем. Тейванс сообщил, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 августа, однако дирекция сообщила об инциденте CERT.LV в понедельник, 10 августа вечером. Это объясняется тем, что инцидент произошел в выходные. Он указал, что причиной кибератаки является уязвимость в доступной через интернет информационной системе дирекции, которая не была устранена и по текущей информации не была обнаружена ранее. В ходе расследования было установлено, что не были соблюдены несколько требований, установленных Кабинетом министров, например, для систем класса А, должны проводиться тесты на проникновение и использоваться многофункциональная аутентификация. Людям следует быть осторожными с такими решениями для аутентификации, как, например, электронные подписи Smart ID, в которых именем пользователя часто является персональный код. Поэтому нужно обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве появляется процесс аутентификации, который пользователь не инициировал. Непосредственной угрозы дальнейшей утечки данных нет, но она может возникнуть, если мошенник попытаются аутентифицировать от вашего имени. Получив такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не инициировали этот процесс аутентификации, не подтверждайте его, сказал Тейванс. Премьер-министр указал, что возникшая ситуация является примером того, как проблема в очередной раз была запущена и проявлено безответственное отношение к данным жителей. Ни в случае САО «Гослиса Латвии», ни в случае Дирекции безопасности дорожного движения не должно быть никаких аргументов о нехватке средств или специалистов, но обе эти компании, очевидно, отнеслись к вопросам кибербезопасности очень халатно, указал Кулбергс. Центр управления кризисами назначен ответственным учреждением, которому вместе с CERT.LV и дирекцией предстоит заниматься ликвидацией последствий. Для этого будет создана рабочая группа. Министерство обороны поручено внести поправки в соответствующие правила Кабинета министров, чтобы услуга CERT.LV стала обязательной для всей критической инфраструктуры. Также Министерство обороны поручено создать круглосуточный национальный центр кибербезопасности. Сейчас у нас такой центр кибербезопасности существует, но будем честны, он у нас больше на бумаге, чем в реальной жизни, сказал Кулбергс. Он также выразил мнение, что правление и совет Дирекции безопасности дорожного движения должны нести полную ответственность за произошедшее, поэтому он поручил министру сообщения оценить соответствие правления и совета дирекции.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Большие города.
3: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.
6: Радио «Рокс». Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Работа руководства Дирекции безопасности дорожного движения под вопросом. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Руководство Дирекции безопасности дорожного движения не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич. В социальных сетях он заявил, что кибератака на информационные системы дирекции и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация Дирекции безопасности дорожного движения и доверие общества к этому учреждению подорваны.
2: Про премьер-министра.
1: Премьер-министр Андрес Кулбергс потребует от Министерства земледелия, как держателя долей капитала АО «Государственные леса Латвии», оценить ответственность Совета и правления предприятия в связи с произошедшей на предприятии кибератакой и привлечь возможных виновных к ответственности, сообщила агентству «Лето» советник по коммуникациям премьер-министра Элина Шверна. Кулбергс во вторник сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления Совета дирекции безопасности дорожного движения занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию. На вопрос, почему оценку ответственности правления и совета дирекции потребуют после произошедшей кибератаки, но этого не было сделано после инцидента в АО «Гослеса Латвии», Шверна ответила, что премьер-министр сделает это. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на дирекцию персональными данными людей. «В настоящее время не вижу нарушений со стороны правления дирекции», заявил председатель правления. Он указал, что совет дирекции поручил провести внеплановый аудит. К тому же в дирекции есть внутренняя структура, комитет по безопасности информационных систем, который начал внутреннюю углубленную проверку по всем связанным с кибератакой вопросам. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения.
2: Про Ригу.
1: Мероприятие в честь 825-го дня рождения Риги по подсчетам организаторов посетили около 300 тысяч рижан и гостей города. Праздничный месяц еще продолжается программами музыкальных парков и мероприятиями месяца уличного искусства. В конце августа 29 числа ожидается праздник традиционной культуры Рига-Рада, а также ночь древних огней на пляже в Акарбуле.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Признаться, интересно следить за тем, как разворачиваются события вокруг ремонта Вантового моста. Предложений уйма, серьезно рассматриваются варианты с построением понтонного моста, как в былые времена, или запустить водный общественный транспорт между центром Вестмилгрависом и Балдерай. Если история с понтонным мостом скорее малореалистичная, то по вопросу корабликов, курсирующих по Даугаве, похоже, решение принято. Вантовый мост начнут ремонтировать в следующем году, при этом с весны в любом случае будет запущено речное сообщение в теплый сезон с мая до конца сентября. При этом стоимость билета планируется на уровне 1,5 евро.
2: Это должно обеспечить пассажиропоток и уменьшить нагрузку на городские улицы и мосты. Рижане получат более быстрый способ передвижения, а предприниматели – новый поток клиентов и возможности для бизнеса. В частности, об этом заявил председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Эдгар Бергхольц. Ну что ж, решение соединить Балдерай и Вестмилгравис напрашивалось давно, а если заодно можно еще и в центр по воде подъехать, то вообще нет слов. А нам пора вернуться на магистрали и улицы латвийской столицы, где летний трафик пока не дает оснований для беспокойства. Движение в пределах 3 баллов, в топе заторов Густава Земгалагатва перед Брейбас со стороны восточной магистрали, а также улица Круспилс и на Краставария перед Молсом в сторону центра. Подробности с улицы Краста от Алексея Счастливчика.
3: Утречко доброе, дорожная информация. Возле Молса на Краста в правом ряду грузовик потерял груз. Из-за этого полоса перекрыта, собирается пробочка. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Только рок.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Блеск

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Доброе утро, коллеги. На Красто в сторону центра мол светофор. В правой стороне у фуры слетел груз, собирается пробочка. Да, так что внимательнее, но и терпение вам, пробочка. Хорошего дня всем. Пока.
2: Спасибо Ольге. Она прислала сообщение на ту же тему, что и Алексей Счастливчик полчаса назад. Пробка на Красто в сторону центра действительно собралась. От 5 до 10 минут здесь можно оставить. Суть по всему, с грузом так быстро не разберутся. Это железобетонные плиты, но главное, чтобы водитель не пострадал, потому что съехали они в том числе на кабину. На какое-то время правая полоса останется перекрытой. Посмотрим на другие участки дорог, где в утренний час пик видны затруднения. Это Густава Земгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали. Отметим также сложности со стороны Пардаугавы на Каменном мосту, на бульваре Узворос и прилегающих улицах. В целом по городу монитор показывает от 4 до 5 баллов. После 9 часов на дорогах станет полегче. В общем, все идет пока по летнему сценарию. При этом остаемся внимательными и не отвлекаемся от дороги. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой среды и пусть движение будет безопасным.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Начат уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Полиция еще на прошлой неделе сообщила, что по своей инициативе начала ведомственную проверку. А во вторник в полиции агентству «Лето» подтвердили, что начат уголовный процесс по двум статьям уголовного закона. Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных и незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных. В настоящее время неясно, с какой целью были получены данные дирекции безопасности дорожного движения. Также нет информации о том, что произошла публичная утечка данных.
2: Про Ригу.
1: С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить около 1 километра 100 метров велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута Центр Кенгаракс, Румбула, Дарзини, протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров. Проект будет реализован в два этапа. Первый этап работ пройдет на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь построят отдельную велодорожку и обновят пешеходную инфраструктуру. На втором этапе на участке от Вантового моста до Каменного моста движение велосипедистов организуют с помощью соответствующих решений по организации движения и дорожной разметки. После реализации обоих этапов будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзиня. На реализацию проекта из бюджета Риги выделен 1 миллион 285 тысяч 709 евро. Ожидается, что строительные работы завершатся в течение 4 месяцев с момента их начала. Это позволит быстро улучшить городскую инфраструктуру и создать для жителей безопасный и удобный велосипедный маршрут.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при легком западном юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Так вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

0: Reklama. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88,6 FM. Не плачь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пик в латвийской столице, по сути, завершился. 5 баллов было на максимуме перед 9 часами. Это, конечно, не осенние пробки, но тоже прилично. Главное происшествие утром было на Краста, где в сторону центра перед перекрестком от Молса в правой полосе из грузовика выпал груз бетонные плиты. Это случилось еще до 8 часов. Все это время наблюдалась пробка, ну а ближе к 9 приехал кран. Последствия этого происшествия устраняются, а затор наблюдается до сих пор. В остальном ничем не примечательный утренний заезд на трудовые места, кому-то по работе, по делам. В общем, к этой минуте трафик вернулся в диапазон от 3 до 4 баллов. Мы же переходим к сводке госполиции за минувший вторник. По Риге и столичному региону 86 ДТП, 4 человека пострадали, в том числе 3 велосипедиста. Патрульные постарались на славу, развесили 106 протоколов, задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Более 1,5 промилле, уголовное дело, лишение прав, крупный штраф, машина конфискована, зато выпил. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги будут безопасными, а день удачным.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

на восток.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
8: Радио Рокс 88.6 FM.
10: Как же Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами. Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс.

0: Адрийским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Реклама. Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоинтеллектуальные.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама. Ретифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка незаменима.

0: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: То есть у меня все-таки это другое немного отношение к сцене и к концертам. Да, это моя территория, но для меня это всегда праздник. А к любому празднику ты готовишься. Ты не можешь прийти просто домой, ну, то есть там вышел, там, не знаю, помятый, зажеванный какой-то. Это возможность встретиться, это пойти на свидание, вот так. Потому что ты идешь на свидание подготовленно, эмоционально, ты знаешь, ты уверен в себе, но ты всегда в неком таком приподнятом состоянии немножко переживаешь, как посмотришь, что скажет, о чем.

0: он подумает, а понравилось? То есть ты вроде внутри себя, ты уверен в этом, но вот этот вот трепет, он необходим. Мне кажется, когда он теряется, когда он уходит, тогда уже и, ну, мне кажется, нужно делать паузу в артистической деятельности, чтобы пока, ну, немножко подготовиться и опять его поймать.
1: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Более 30 лет они показывают.

0: Классика енергічна. Шоу-ревю, від которого захватує дух. 26 октября. Ата-центр. Білети тільки на більшосервіс ЛВ. Айспік. Нерви. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Дальняя поездка на автомобиле всегда начинается задолго до выезда. И именно подготовка чаще всего решает, будет ли это спокойное путешествие или череда неприятных сюрпризов. Забытые документы, перегревшиеся фары или неудачный съезд на грунт могут превратить дорогу в настоящее испытание. Начнем с самого простого и самого частого. Перед поездкой стоит убедиться, что с собой есть водительское удостоверение, но это логично, регистрационные документы на автомобиль и действующий страховой полис. Казалось бы, это очевидные вещи, но именно на них чаще всего и спотыкаются перед выездом. Не менее важно заглянуть в багажник. Там не обязательно должно быть что-то сложное, но базовый набор сильно облегчает жизнь, если что-то пойдет не так в дороге. Хорошо, когда под рукой есть комплект ламп и предохранителей, что решает проблему за несколько минут. Запасное колесо лучше проверить заранее, а не в момент прокола. Домкрат и буксировочный трос должны быть исправными и лежать так, чтобы их быстро можно было достать. И отдельно стоит подумать о небольшом запасе топлива. Масло тоже. Особенно если маршрут проходит через длинные участки без заправок. И здесь важный момент. Небольшая проверка перед выездом почти всегда обходится дешевле и быстрее, чем любая помощь на трассе. И тут есть еще один интересный фактор. Об этом уже часто говорилось. Ночь часто кажется удобным временем для поездки. Меньше машин, прохладнее и спокойнее. Но у нее есть своя специфика. В темноте обзор всегда ограничен, а усталость наступает быстрее, чем кажется. Поэтому любая мелочь начинает играть свою роль. Лобовое стекло должно быть идеально чистым, потому что ночью даже легкие разводы превращаются в блики, которые мешают видеть дорогу. На незнакомых участках лучше не полагаться на уверенность. Свет фар дает ограниченную дистанцию обзора, и за поворотом может оказаться любая ситуация. При встречном разъезде полезно не смотреть прямо в фары. Взгляд лучше сместить немного вправо, чтобы сохранить ориентацию по обочине. В сложных ситуациях ногу лучше держать ближе к тормозу. Это не про панику, а про готовность к реакции в доли секунды. Фары, кстати, тоже требуют внимания. Грязная или неправильно отрегулированная оптика ухудшает обзор и может слепить встречный поток. В общем, ночная дорога – это не про скорость, а про запас времени. Что касаемо природы, то поездка туда часто заканчивается одинаково. Дорога становится мягче, машина останавливается и колеса начинают уходить в песок. Сталкивались? Первая реакция у многих – дать больше газа, но именно это и усугубляет ситуацию. Колеса начинают копать вниз, а автомобиль садится еще глубже. И хорошо, если не на днище машины. Гораздо эффективнее сначала освободить пространство вокруг колес. Иногда достаточно просто убрать лишний песок, чтобы появилась возможность для движения. Дальше важно создать опору. Подойдут любые подручные вещи, которые могут дать сцепление. Это могут быть ветки, коврики, камни или что-то плотное, что есть под рукой. Если есть возможность, стоит немного снизить давление в шину. Тогда пятно контакта становится больше, и машина легче убирается из рыхлого грунта. И самое главное, трогаться нужно максимально плавно. Тут не силы решают ситуацию, а равномерное движение без пробуксовки. В общем, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы выбраться самостоятельно и продолжить путь без лишней помощи. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Креатифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди и, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordy. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Совет и правление дирекции безопасности дорожного движения уходят в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления дирекции Айварс Аксенокс. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенокс сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет. Ранее сегодня совет дирекции безопасности дорожного движения подал министру сообщения Рихарду Козловскису заявление о своем уходе, а министр призвал уйти в отставку и всех членов правления. Утром в среду министр пригласил на встречу совет и правление дирекции безопасности дорожного движения в полном составе. Перед встречей было получено заявление совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами дирекции Козловский сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому призвал и всех членов правления уйти. Министр инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, среди прочего, нужно дать оценку договору дирекции безопасности дорожного движения с ООО ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности. Министр указал, что за эти услуги дирекция ежемесячно платит значительную сумму. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы дирекции безопасности дорожного движения и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также дирекция учреждения по предотвращению инцидентов ИТ безопасности CERT.LV должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам дирекции следует действовать, чтобы защитить свои данные. Председателем Совета дирекции безопасности дорожного движения является Кристианс Годинш, а независимыми членами Совета Янис Бразовскис и Марис Мацеевскис. В свою очередь председателем правления дирекции является Айварс Аксенокс, а членами правления Даце Бенхена и Янис Лиепинш. По мнению Совета, для объективной оценки ситуации внешний и внутренний аудит IT-безопасности должен быть проведен как полноценный и независимый процесс.
2: Про погоду.
1: На этой неделе погоду в Латвии продолжит определять деятельность циклонов, но на следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода, прогнозируют синоптики. В ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а также кратковременно усилится ветер. В субботу с юга придет циклон, который принесет сильный дождь на обширной территории, но прогнозы о движении циклона пока разнятся. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9 плюс 16. Максимальная температура днем достигнет в среднем плюс 17 плюс 23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа. В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Reklama.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. 88,6 FM.
8: А за окошком месяца май. Месяца май.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
6: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем внимательно следить за ситуацией на рижских дорогах с помощью интерактивной карты города. На мониторе 5 баллов, но все может в корне измениться, если вдруг пойдет дождь. По прогнозу, трафик и так прибавит после 5 часов, но остается надеяться, что обойдется без существенных осадков. Водитель большегруза Виктор обратил внимание на то, что на мосту Славу сегодня меняли знаки и рассказал об этом в сообщении.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Актуально будет в вечернее время, выезжая с Плявников или с Лубанчика, с Круга, в сторону Пардаугова или на Краста. Было 70, фоторадар, теперь будет стоять 50. Так что будьте внимательны. Всем удачи.
1: Скажем вам спасибо Виктору, будьте внимательны и также присылайте инфу, если увидите то, что мешает движению: ДТП, изменения в организации движения или новые ограничения. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Пока же в заторах минут на 10 или около того можно задержаться на Карля Ульмане перед Венебазгатве со стороны Островного моста, на Валдемара в направлении Вантового моста, на Густава Земгалыгатва перед Брейбас в направлении Восточной магистрали, а также на Лепаяс перед Карля Ульмане в сторону Марупы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Это «Рокс, детка».

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: тянет шаг на настенных твоих часах.
1: Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Бюджетная комиссия Сейма концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации Аэрбалтик. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Бюджетная финансовая налоговая комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании Аэрбалтик, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования Аэрбалтик на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации Аэрбалтик. За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали 7 депутатов, против были 4 депутата. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа.
3: Про президента.
2: Наряду с операцией «Оборотень» необходимы долгосрочные решения для ограничения нелегальной миграции, заявил президент Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андресом Кулбергсом. Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которая состоялась в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Оборотень». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются. В отдельные дни давление возрастает, в другие уменьшается. Посещая участки латвийской и белорусской границы, Ринкевич говорил с экипажами государственной полиции, пограничниками и военнослужащими национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб. Ринкевич поблагодарил государственную пограничную охрану, госполицию, национальные вооруженные силы и замесаргов за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить. Однако наряду с решениями по пограничной инфраструктуре следует также оценивать возможности укрепления государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы.
3: Про погоду.
2: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ну что ж, друзья мои, бомбанем сегодня не по-детски. Столько событий, что хватило бы не на один день. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Час открыли ночные снайперы. 19 августа 93-го считается датой их рождения. В Питере в этот день познакомились Диана Арбенина и Светлана Сурганова. Первоначально это был акустический дуэт, затем группа, которую Сурганова покинула в 2002-м по причине личных и творческих разногласий. Ну а далее переходим к печальному событию. Как стало известно, позавчера отправился в лучший мир барабанщик группы ZZ Top Фрэнк Бёрд. Ему было 77. Более полувека он был частью того самого трио, которое превратило техасский блюз в явление мирового масштаба. Спасибо Фрэнку за безупречный ритм, и мы слушаем ZZ Top на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка.

0: на радио «Рок» с аукциона с классическим треком «Дорога» подвел нас к моменту, когда действительно пришло время поговорить на дорожные темы в «Автомониторе». Затем вернемся и вновь зажжем под фирменные ритмы радио «Рок» на очереди Ян Гиллан, «Танцы минус», Гарик Сукачев и «Секрет» с треком «Все самолеты и поезда». Едем дальше.
1: «Автомонитор» на радио «Рокс».
0: Минуло полчаса, продолжается вечерний час пик в латвийской столице и продолжают расти заторы. В среднем 7 баллов на мониторе, но еще, как говорится, не вечер. Важно, что дождь покапал-покапал и взял паузу, сейчас на трафик серьезно не влияет. Продолжаем получать сообщения с дорог от наших активных водителей. В частности, водитель такси Александр Рязанов сообщил о ДТП на улице Гауя в сторону Межапарка под мостом в левом ряду, где «Мерседес» догнал «Тойоту». Всего же за вчерашний вторник в Риге и окрестностях произошло 86 ДТП. В них пострадали 4 человека, в том числе 3 велосипедиста. Ни дня не проходит, чтобы кто-то на велосипеде не попал в дорожный инцидент. Так что это повод, чтобы быть предельно внимательными, особенно при пересечении пешеходных переходов. И еще одно сообщение на другую тему мы получили от водителя грузовика Виктора.
2: Добрый день, Виктор. Найден на Ульманягатве в районе Лидла, который около Спицы. Номер ОР Рита ОР 5740. Телефону редакции. Все, спасибо.
0: Спасибо Виктору и обращайтесь к нам. Если это ваша потеря, то мы дадим его номер телефона. Кроме того, Виктор отметил, что сегодня на мосту Славы меняли скорость 70 км на 50. Учитывайте это и следите за знаками. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть вечер будет приятным, а движение безопасным.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Более 30 лет они покоряют.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Если слушать, то Радио Рокс.
1: Дождь по асфальту и проседей.

залог. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

0: На радио рок-станции «Минус» треком «Я рад», а у нас событие, мимо которого не пройти. Легендарный вокалист Deep Purple Ян Гиллан отмечает 81-й Happy Birthday. Он и по сей день в деле, гастролирует, выпускает альбомы. Недавно вот воссоединился на сцене с давним коллегой Ричи Блэкмором. Однако Гиллан отметился и на вольных хлебах. Его четырехоктавный голос звучал на пластинках групп «Гиллан», «Блэк Сэббет», а также в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». По случаю праздника на улице любителей харда и поклонников Яна Гиллана слушаем трек из альбома «Future Shock» 81 года, записанный вместе с группой «Гиллан», и это трек «Новый Орлеан» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hansa Sparrow

0: Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио «Рокс Звери» с треком «Я с тобой», а у нас продолжается праздник жизни. На сей раз отмечаем событие. 75 лет назад на свет появился Джон Ричард Дикон, впоследствии известный как бас-гитарист группы Queen. Он стал последним недостающим звеном в этой звездной банде. Как написал Гордон Флетчер, рецензент издания «Роллинг Стоун», достаточно просто сказать, что продукт деятельности барабанщика Роджера Тейлора и басиста Джона Дикона представил собой колоссальной мощности вулкан, извержение которого заставило Землю вздрогнуть. Конец цитаты. После невосполнимой потери, ухода в лучший мир Фредди Меркьюри, Дикон сказал, что дальше продолжать не имеет смысла, и покинул группу. И даже не присутствовал на церемонии включения участников группы Queen в зал славы рок-н-ролла в 2001-м. Джон счастливо живет более 50 лет с женой Вероникой на юго-западе Лондона, у них 6 детей. Мы же послушаем хит «Another One Bites the Dust», который Джон Дикон сочинил в 80-м для альбома «The Game».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЦЕРТ должен проинформировать правительство, какие учреждения отказались от системы сенсоров раннего предупреждения. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Учреждение по предотвращению киберинцидентов в области информационных технологий CERT.LV на этой неделе должно проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали столь же заносчиво, как Дирекция безопасности дорожного движения, отказавшись от внедрения системы сенсоров раннего предупреждения CERT, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что в случае с Дирекцией такая система позволила бы выявить и, возможно, предотвратить атаку. Однако дирекция от нее отказалась. «Мы видим, к чему это привело», — указал Кулбергс. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в интервью латвийскому телевидению возразил, что руководство дирекции официально не получало информацию о таком предложении. Имела место лишь переписка между двумя сотрудниками. «Очень жаль, что этот договор не был предложен нам в нормальном порядке дела производства. Мы бы никогда от него не отказались», — заявил Аксенокс. Он также подчеркнул, что соответствующий договор в настоящее время направлен на подписание в CERT.LV. CERT и Бюро по защите Сатверсме поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы сенсоров раннего предупреждения CERT.LV. В свою очередь, Министерству обороны поручено подготовить необходимые поправки к правилам Кабмина, минимальные требования кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений ЦЕРТ в сфере кибербезопасности для критически важных систем стало обязательным. Всем министерствам также поручено провести аудит ИКТ-систем своих подведомственных учреждений и государственных предприятий, включая тесты на проникновение, а также повторные тесты, если предыдущие проводились более 6 месяцев назад. Кулбергс также поручил подготовить решение по регулярному проведению тестов на проникновение и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем. В свою очередь, Минобороны должно обеспечить круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности. Одновременно Министерство образования и науки поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их число на учебных программах в области кибербезопасности. Государственной инспекции данных поручено до 31 августа этого года представить в Центр кризисного управления Госканцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента в дирекции, его возможном влиянии на права и свободы субъектов данных, а также о необходимых мерах в области защиты персональных данных. До 31 августа Национальный центр кибербезопасности и Бюро по защите Сатверсме должны представить премьер-министру оценку соответствия управления киберрисками и мер кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения требованиям, установленным нормативными актами, а также предложение необходимых улучшений. В ночь с 7 на 8 августа на Дирекцию безопасности дорожного движения была совершена кибератака. В ходе нее были получены личные данные 1 200 000 физических и примерно 200 000 юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Советы правления Дирекции безопасности дорожного движения в среду объявили об отставке.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Метро, о котором в часы пик в Риге можно только мечтать. И романтическая история от группы «Високосный год» в начале нового часа на Радио Рокс. Ну что ж, рок по-прежнему жив, мы в этом убеждаемся каждый вечер. Очередное приятное событие – 55-я днюха Владимира Ермакова, барабанщика, наиболее известного по многолетней работе с «Черным обелиском». В группу пришел 18 лет в конце 90-го и за два захода оставался в составе до 2011-го. Записывался на всех релизах в этот период, в частности на альбоме «Я остаюсь». Он не выпускался на виниле, вышел только на CD и кассетах. Мы его вспомнили, потому что на Радио Рокс часто звучит одноименный трек, но в акустическом варианте. А теперь послушаем оригинальную версию в стиле Hard and Heavy с барабанами Владимира Ермакова, ставшими частью классического звучания «Черного обелиска».
0: Это Рокс, детка. Радио.

0: На радио Рокс про Таветра поют про выходные, они уже не за горами, а у нас тем временем продолжается вечерний разъезд в латвийской столице. И давайте об этом подробнее поговорим в автомониторе. После чего вновь зажжем под душевные хиты радио Рокс, на очереди группы Европа, Алиса, Ленинград и конец фильма с треком «Огни».
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: Продолжаем разговор о дорожной обстановке в латвийской столице. До 8 баллов дорос трафик на максимуме вечернего часа пик примерно в половине шестого. И успокоился. Дальше стало только лучше, дороги постепенно стали освобождаться от транспорта. И в данный момент на мониторе пятерка, которая в ближайшее время сменится 4 баллами. Мы же послушаем еще раз сообщение от водителя грузовика Виктора, который нашел госномер.
2: Добрый день, Виктор. Найден на Ульманягатве в районе Лидла, который около Спицы. Номер ОР Рита ОР 5740. Телефону редакции. Все, спасибо.
0: Спасибо Виктору. Если это потеря ваша, обращайтесь к нам в автомонитор, мы дадим его номер телефона. Тем временем, 10 минут назад водитель такси Александр Рязанов прислал инфо с видео о еще одном ДТП на Дарсцема. В сторону кольца Славу перед светофором Сеску собрались 3 машины. Глобального затора там нет, но помеха на дороге остается. Улицы полны неожиданностей, будьте предельно внимательны. В завершении выпуска еще одно полезное инфо и вновь от Виктора. Он обратил внимание на изменение скоростного режима на мосту Славу. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Спокойно доезжаем в замечательной компании любимого радио.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Актуально будет в вечернее время, выезжая с Плявников или с Лубанчика, с Круга, в сторону Пардаугова или на Краста. Было 70 фоторадар, теперь будет стоять 50. Так что будьте внимательны. Всем удачи.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Reklama.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс.

0: на Радио Рокс. Алиса с треком «Веретено», а мы отметим еще одну дату. Помимо Йена Гиллана, Джона Дикона, Джинджера Бейкера, 19 августа мир осчастливил своим появлением на свет Джоуи Темпест, урожденный Рольф Магнус Йоаким Ларсон. Нам он известен как вокалист шведской банды «Европа». Сегодня ему стукнуло 63 годика, и именно его голос мы услышим в знаменитой балладе «Кэрри» из третьего и наиболее успешного альбома 86 года выпуска «The Final Countdown». Джоуи написал трек вместе с клавишником Миком Микаэли, название «Кэрри» – просто имя девушки. За ним стоит история отношений, о расставании и моменту, когда любовь заканчивается, хотя чувства еще остаются. Мы поздравляем голос Европы Джоуи Темпеста и слушаем красивую лирику на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные.

0: На радио рок-санимация с треком «Спички» с намеком, что пора опять позажигать. Но сделаем мы это в классическом ключе. Барабанщик-виртуоз Джинджер Бейкер из группы «Крим» тоже на свет появился в этот день в далеком 1939-м. Ушел в лучший мир в 2019-м, то есть прожил 80 нескучных лет. В начале 1966-го вместе с гитаристом Эриком Клэптоном и басистом Джеком Брюсом создал супертрио «Сливки». Отличался артистичностью, играл на установке из двух бас-барабанов, четырех том-томов, малого барабана и 9 тарелок, сочетая сложные, встречные и контрритмы, использовал традиции джазовых и биг-бендовых ударников. Занимает 3-е место в списке величайших барабанщиков всех времен по версии издания Rolling Stone и 6-е место в списке лучших метал- и хард-рок барабанщиков всех времен американского онлайн-издания Loudwire. Мы под занавес вечернего экшена послушаем White Room или Белую комнату. Бейкер здесь не просто держит ритм, его барабаны задают атмосферу композиции. В общем, слушаем, наслаждаемся и простимся на этом до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А White Room — это просто образ, связанный с переездом в новую квартиру, стены которой были белыми. То есть за загадочным названием не обязательно скрывается какая-то мистическая история. Все гораздо прозаичнее. Просто белая комната.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: идет дождь.
1: Мысли вслух. Михаил Житников. Группа «Ария».
2: Но это неповторимое чувство, когда ты выходишь сразу на широкую аудиторию, в дворец спорта, и тебе надо здесь сейчас исполнить песню. Ты один, никакой подмены не будет, что называется. Вот 2 часа времени нужно работать. Это очень серьезное достаточно испытание.
1: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāma.
1: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на frailyticket.com.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
5: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются

0: Грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь улыбку.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
2: На завтра

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон.

мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

начал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Радио Рокс.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату.

смеялся над славою бренной, но хотел бы

посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер южный от 1 до 7, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, порывами до 10-16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в четверг сквозь облака выглянет солнце. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный от 3 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Кто проклял эту землю?

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Латвия.

оглох, на выдохе вдох. Чужая ложь гнет правду.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

из тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. На все

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас, головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают, где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

0: Спасибо вас, лошадки, что целым иду.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать... то Радио Рокс.
2: Два влюбленных панка, бог в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.